Я не жест известна всем, но я должен это сказать. Панк-рок, вся моя жизнь, я не буду больше молчать. Откуда ты взялся, кем был вчера, лет 5-10 назад? Почему сегодня ты решил, что тебе есть что сказать?